0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Поэзія Леоніда Петренка.
1: После грозы. Бывает так, что грозы оглушают, скрывают тучи неба от меня. Невольно слезы очи наполняют, и кажется, не выдержу огня. Когда плотские рушатся опоры, обломки ноги режут на пути, бледнеют краски жизненных узоров. Кто сможет взять все это и нести? И снова сердце к Божьей книге рвется. В ее словах бездонная река, и каждый стих душою жадно пьется, несет отраду каждая строка. И вижу руки, что ко мне простерты, и очи Божьи на моих путях. Не замечал тогда, шагая в скорби, что эти очи за меня в слезах. И снова сердце вера озаряет, в молитве поднимаюсь выше туч, и вижу солнце, что всегда сияет, и вижу, что Господь мой всемогущ.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Земля обетованная была предоставлена Господом. Сколько же понадобилось усилий, трудов, скитаний, 40 лет, для того, чтобы эта земля в конечном итоге стала на самом деле в их руках. Земля обетованная – это твое сердце. Оно уже может быть освящено полностью. Господь его выкупил. Он говорит, я тебе дарю чистое сердце. Но если мы сами оставляем твердыни, то это те же Иерихоны с высокими стенами. Вот эти обременения – это твердыни сатаны, которые заставляют нас отворачивать взгляды, которые заставляют нас быть униженными, стыдиться. Дело Божие, служение Богу, взгляда прямого. Христианство – это открытость. Когда в сердце все удалено, легче смотреть друг другу в глаза, не правда ли? Когда в сердце все удалено, легко смотреть в глаза друг другу.

0: достойную славу Господу!
1: KICY, Nome.
2: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой? Лень. Это болото, в которое ты незаметно погружаешься. Послушай, дорогой друг, ты не можешь позволить себе быть ленивым. Ты не можешь себе позволить этого. Бог у нас ленивый, а мы дети Божьи. И Он трудится, и Он не утомляется. Книга притч. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Я получил урок. Сколько ты часов спишь? Честно сам себе скажи. Как рано ты встаешь? Встаешь ли для молитвы? Не ленишься ли ты в изучении Писания? У нас были такие книжечки, знаете, Писание на каждый день. Я ничего не имею против этих книжечек. Я знаю, что на определенном этапе развития это очень важная литература, вспомогательная, которая помогает прочитать один текст из Библии, разъяснить его, сказать аминь и пойти быстренько на работу. Нормально, детям молоко, взрослым пища потверже, но мы не можем всю жизнь быть детьми. По возрасту вам должно быть уже учителями. Подумай, не обленился ли ты?
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: 3 февраля 38-летняя Карла Фэй Такер стала второй женщиной, казненной в Америке с тех пор, как Верховный суд восстановил институт смертной казни в 1976 году. Вероятно, ни одна казнь в недавнем прошлом не привлекла столько внимания, как эта. Даже Папа Римский присоединил свой голос к обычным противникам смертной казни. Основная причина этого, конечно, заключается в том, что во время своего пребывания в тюрьме Карла Фэй приняла Иисуса как своего личного спасителя. Хотя многие люди скептически относятся к так называемым «тюремным обращениям», в данном случае все указывало на то, что это обращение было подлинным. Знавшие Карлу Фэй свидетельствовали о полном изменении ее духа. Муж Карлы, за которого она вышла, уже будучи в камере смертников, назвал ее христианкой, любящей Бога всем сердцем. Даже брат женщины, которую она жестоко убила, признал, она стала совершенным примером того, как должна работать система исправительных учреждений. Последнее, что Карла Фэй сказала перед смертью, было: «Теперь я встречусь с Иисусом лицом к лицу. Я очень люблю всех вас. Мы увидимся, когда вы придете туда. Буду ждать вас». Карла Фэй обрела нечто, что нужно каждому из нас – уверенность в жизни за гробом. У нее была надежда на то, что смерть не окончательна, и что могила – это еще не конец. И надежда эта обретается только через веру в Господа Иисуса Христа. Сегодня в нашей очередной беседе из цикла «Не религия, а Христос» я хотел бы вместе с вами попытаться ответить на вопрос, который стоит перед каждым человеком. Реальна ли эта вера? Оправдана ли она? Или же те, кто умирает с надеждой на Иисуса Христа, питают пустые мечты? Апостол Павел ответил на этот вопрос в отрывке, которому я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу. Это отрывок из его первого послания христианам города Коринфа, глава 15. Я читаю со стиха 3. «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Это сердцевина евангельской вести, которую мы проповедуем. И затем в стихе 5 он перечисляет тех, кому явился Христос после своего воскресения. Сначала Кифе, то есть Петру, потом 12 ученикам, потом более чем 500 свидетелям. После этого его видел Иаков, потом опять все апостолы. И, наконец, говорит Павел, «явился и мне». И теперь я продолжу чтение со стиха 12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». И Павел продолжает: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Дамы и господа, Павел только что поставил перед вами фундаментальный вопрос христианства. Воскрес Иисус Христос из мертвых или не воскрес? Все, что мы проповедуем, все, во что мы верим, все, на что мы надеемся, зависит от ответа на этот вопрос. Есть такие, кто считает Иисуса великим проповедником, замечательным примером для молодежи, удивительным пророком, святым человеком, пришедшим к нам от Бога, чтобы указать путь, но никак не Сыном Божиим. Но если подумать, такое объяснение принять невозможно. Ведь как Иисус может быть учителем нравственности, примером, святым, пророком, если он не был тем, за кого себя выдавал? Иисус спросил учеников: «За кого люди почитают меня?» И те отвечали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Но его не удовлетворил такой ответ. Он не сказал им: «Верно, я один из пророков». Вместо этого он продолжал спрашивать: «А вы за кого почитаете меня?» И апостол Петр ответил от лица остальных: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Воскресение Иисуса из мертвых утвердило эту истину и доказало истинность свидетельства Петра. Когда Петр утром воскресения прибежал к гробу и обнаружил его пустым, все небеса свидетельствовали об истинности его веры. Воистину это Сын Божий. Если Христос не воскрес, нам не во что верить. Наша вера тщетна. Итак, все, о чем проповедовал Иисус, зависит только от этой одной истины. Была ли его могила действительно пустой? Потому что если она была действительно пустой, это самое важное, пусть и немое свидетельство истинности Слова Божьего. Воскресение Христа и его пустой гроб гарантируют нам надежду на воскресение. Больше, чем что-либо другое, эта пустая могила свидетельствует о нашей вечной жизни. Воскресение Иисуса Христа является великим и славным исключением из всех правил. Многие люди рождались в бедности, как и он. Многие другие посвящали себя делу борьбы за счастье человечества, как и он. Бесчисленное множество отдало жизнь за свою веру, как и он. Но никому, кроме него, не удавалось сломать печать смерти, победить могилу и оставить после себя пустой гроб в качестве свидетельства того, что внутри него был Бог. Только Иисус Христос мог осветить светом вышнего мира тьму могилы. Только Иисус Христос мог сорвать венец с чела смерти и отпустить пленных на волю, вывести узников могилы к новой жизни, ибо сказано: «Я живой, и был мертв, и се жив во веки веков». Это, друг мой, наша единственная надежда. Это наша единственная надежда на прощение прошлых грехов, избавление от власти нынешних грехов, очищение от осквернения грехами будущего. Вероятно, ни одно поколение не сознавало грех так остро, как наше. Мы видели его проявления, мы стали свидетелями его ужасных последствий, мы познали его мертвящее прикосновение, мы ощутили его огромную силу. Но мы также знаем, что грех побежден, потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. Его пустой гроб свидетельствует о его власти над грехом. Мы много слышим о жизни после смерти. Некоторые из тех, кто был в состоянии клинической смерти и вернулся к жизни, рассказывают о своем опыте. Врачи, исследующие такие случаи, приходят к выводу, что жизнь после смерти реальна. Но человек всегда знал об этом. Пирамиды Древнего Египта – наглядное этому подтверждение. Ритуалы погребения всех времен и народов свидетельствуют о том же самом. Мы хотим жить вечно, но жизнь коротка. Как сказал Шекспир, весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Другими словами, мы выходим на сцену, играем свою короткую роль и уходим. Человекам положено однажды умереть. Так говорит Библия, из этого правила нет исключений. И, конечно, смерть – это прежде всего скорбь. Но даже и в скорби мы не остаемся лишенными надежды, потому что воскресение Иисуса Христа из мертвых гарантирует жизнь вечную тем, кто пребывает во Христе Иисусе. Воскресение не отвергает реальности смерти, оно просто говорит о том, что есть реальность большая – жизнь. И пустой гроб – это свидетельство Бога нам, живущим на земле, что это истинно так. Поезжайте в Иерусалим, как уже сделал я и миллионы других людей. Посмотрите на то место, куда его положили. И вы увидите там то же, что увидели ученики, что обнаружили там женщины утром воскресения. Его там нет, ибо он воскрес. Вы найдете пустой гроб. Надеюсь, что заодно вы встретите там и живого Господа. Каждый из нас должен решить для себя этот вопрос. Либо Христос воскрес, либо нет. Если Он воскрес, тогда всему, что Он говорил, можно верить. Он – Сын Божий. Он имеет власть над смертью и адом. Его обещание вечной жизни столь надежно и достоверно, что мы можем возложить на Него свои надежды и упование вечной жизни. Если же Он не воскрес, тогда, независимо от того, что еще Он сказал и сделал, мы несчастнейшие из людей. Истинность всего, что говорил Иисус, проверяется ответом на этот простой вопрос: был ли гроб пуст? Пустой гроб – немой свидетель истинности Божьего Слова. Так что же, друг мой, воскрес ли Христос в вашей жизни, или же вы один из тех, кого Павел называет несчастнейшими из людей? Верите ли вы в Его силу прощать грехи, очистить ваше сердце и вашу жизнь? Считаете ли вы Иисуса Христа всего лишь легендой прошлого или Господом настоящего и будущего? Вы можете верить Ему, потому что гроб пуст, и Христос живет. Боже, наш Небесный Отец, сегодня мы радуемся воскресшим Господе, потому что раз Он воскрес, можем жить и мы. Если мы были погребены с Ним в крещении, то Бог, воскресивший Иисуса, воскресит и нас к новой жизни. Но среди нас есть те, кто еще не открыл для себя эту новую жизнь. Они все еще блуждают во тьме сомнений и отчаяния. Господи, воскреси и оживи их сердца сегодня. Молю Тебя, и помоги каждому из нас жить, как подобает детям живого Господа, Царя царей. Во имя Иисуса Христа.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

Мы Твои, Господь. Мы Твои, Господь. И мы будем вечно петь Тебя. Вечно петь Тебя.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда плохо в твоей жизни, что ты делаешь? Но многие из нас говорят: взываю к Богу. Слава Богу, если вы выучили этот путь. Но Израиль не таков был. И мы иногда ведь бываем не таковые. Мы не хотим признаться себе в этих грехах. Грехах идолопоклонства, каких-то еще грехах, в обидах, еще в нарушенных отношениях с братьями. Мы говорим: мир, мир, сладко, сладко. А во рту не сладко от этого. Что сделал Израиль? Сделал себе пещеру и попрятался. Вот это принцип ухождения, отхождения, от покаяния, от выявления на свету всех моих пороков и недостатков. Это принцип не Божий, это принцип плотской, это принцип, я бы сказал так, сатанинский. Потому что он есть мрак, он есть тьма, а Христос есть наш свет. И поэтому, если ты сегодня не хочешь признаться в собственных грехах, да никто не доберется до тебя, пойми. Даже бывают такие случаи, когда человека явно обличают. Но враг знает, как вот этой змеей вывернуться, как оправдаться или всеми, или что все плохие, или кто-то еще был виноват. И опять же, нет плода покаяния, а это плохо. По сути говоря, это та же порочная, замкнутая, нищая в Боге жизнь. Это жизнь, открытая для врага, который, знаете, воспользуется этим случаем для того, чтобы прийти и еще раз вас обокрасть.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. В прошлых передачах мы говорили, что среди других новозаветных посланий Иакова выделяет особый литературный стиль. Это сказывается в точности и краткости его выражений, в обилии образов и примеров. Еще одной интересной особенностью этого послания является множество ссылок на священные писания Ветхого Завета. Это и понятно, ведь Иаков писал тем, кто был знаком с писаниями. Он говорит об Аврааме и Араве, об Иове и об Илии, он упоминает 10 заповедей и, кроме того, использует в своих рассуждениях непрямые ссылки на 21 книгу Ветхого Завета. Здесь и Пятикнижие Моисея, и Третья книга Царств, и книги Мудрости, и даже большие и малые пророки. Удивительный параллелизм прослеживается между посланием Иакова и Нагорной проповедью Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Матфея. Иаков не повторяет слов Иисуса, но анализирует их и доносит до своих слушателей учение Христа во всей его глубине. Интересно, что вторую часть 10 заповедей, выраженную одним кратким предложением «возлюби ближнего твоего, как самого себя», Иаков называет «царским законом». По мнению Роналда Блу, этот закон назван царским потому, что дан царем царей, достоин царей и является главенствующим среди других законов. Подобное выражение было хорошо знакомо тем, кто жил в Римской империи. Подчинение этому закону, выраженное в нелицеприятной любви, вот то, к чему призывает своих читателей Иаков. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение второй главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, что значит истинное благочестие. Оно, как мы выяснили, подразумевает способность верующего обуздывать свой язык. Но самое главное – это то, что оно характеризуется добрыми делами. Истинно благочестивый человек печется о вдовах и сиротах, а также хранит себя неоскверненным от мира. Во второй главе своего послания Иаков призывает нас иметь веру Божью, невзирая на лица. Нелицеприятное отношение к окружающим людям и в первую очередь к своим братьям по вере – важная черта каждого христианина. Во второй главе Иаков также поднимает очень болезненную проблему взаимоотношений богатых и бедных. Как нам следует относиться к богатым и бедным? Чему учит нас об этом Писание? Об этом мы и будем говорить с вами сегодня. Давайте прочтем первые 3 стиха из второй главы. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь, у ног моих». В наше время подобная ситуация соответствует тому, как если бы мы попросили бедняка отойти подальше или постоять в дверях. В те древние времена впереди было всего несколько сидений, на которые позволялось садиться только высокопоставленным посетителям. Было время, когда за места в церкви нужно было платить. По краям скамеек были сделаны низкие дверцы, которые запирались на ключ. В воскресенье на эти скамьи могли сесть только те семьи, которые заранее заплатили за свои места. Вы не смогли бы сесть где угодно и с кем угодно. Сегодня в церквях тоже есть определенные группы, точнее группировки верующих, которые обычно садятся вместе в облюбованных ими местах. И горе тому незнакомцу, особенно если он плохо одет, который случайно сядет рядом с ними. Могу уверить вас, что ему будет оказан самый холодный прием. Иаков говорит о таких верующих в 4 стихе следующие слова. «То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» После того, как Иаков обрисовал бедного и богатого человека, он спрашивает: «Не поступаете ли вы лицеприятно, производя деление между людьми в зависимости от их материального положения, и не ставите ли себя на место судей?» Давайте посмотрим, что говорит Иаков далее, в 5 стихе. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Послушайте, братья мои возлюбленные. Иаков обращается здесь к верующим и называет их братьями. Во многих церквях на бедного верующего смотрят явно свысока, несмотря на то, что с духовной точки зрения он может оказаться богаче всех остальных. Слово Божье много внимания уделяет бедным. От книги «Бытие» до «Откровения» Бог дает понять, что Он особенно заботится и печется о бедных. Это справедливо как в Москве, так и в Нью-Йорке или в Париже. Бедные везде сталкиваются с несправедливостью. До тех пор, пока люди являются грешниками и не рождены свыше, бедные не смогут добиться справедливости в этом мире. Их единственная надежда – Иисус Христос. Послушайте далее Слово Божье, записанное в книге Иакова в 5 главе, в 15 стихе. «Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного». В другом месте этой же книги, в 36 главе, в 15 стихе, мы читаем: «Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его». Особенно много сказано о бедных в книге Псалтырь. В Псалме 9, 19 стихе записано: «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». В другом месте, в Псалме 67, в 11 стихе, мы читаем: «Народ твой обитал там, по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного». «Ибо Господь внемлет нищим», сказано в Псалме 68, 34 стихом. «Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасает», читаем мы в Псалме 71, в стихах 12 и 13. Далее, в Псалме 101, в 18 стихе мы находим: «Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их». Один отрывок Писания за другим свидетельствует о заботе Бога о бедных и обездоленных. В торжественном 44-м псалме мы читаем о том, что Господь грядет царствовать на земле в праведности. А в книге пророка Исаии в 11 главе в 4 стихе о том, что Он будет судить бедных по правде. Бог много говорит о несправедливом обращении с бедными со стороны богатых и облеченных властью. Но однажды всем этим обидчикам придется ответить перед Богом. Бедные люди могут быть богаты духовно. И очень важно, чтобы они это понимали. Давайте прочтем следующий, 6 стих. «А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды?» Что бы ни предпринимали всевозможные организации или профсоюзы в интересах трудящихся, могущественные люди никогда не поступают с бедными честно. Каждый год во время предвыборной кампании политики выходят к нам и говорят о том, что они собираются приложить все усилия к тому, чтобы улучшить положение бедных людей. Но какая бы политическая партия ни приходила к власти, все остается по-прежнему. Богатые и сильные стремятся заполучить их голоса во время выборов, и на этом их интерес к бедным заканчивается. Если мои слова звучат слишком резко, друг мой, то это попросту потому, что я сам родился в бедной семье и знаю, что означает жить в бедности. Возможно, в моих словах есть доля цинизма, потому что я своими глазами видел, как обращаются с бедными богатые и сильные мира сего». Итак, давайте прочтем далее следующий 7 стих, в котором звучит следующий вопрос Иакова. «Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Доброе имя значит честное имя. Друг мой, когда ты несправедливо поступаешь с бедным, ты тем самым выступаешь против Бога. А теперь давайте перейдем к следующему, 8 стиху. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Если ты хочешь угодить Богу, повиноваться Ему и выполнять свой долг, то Иаков очень ясно говорит, что тебе следует любить ближнего своего, как самого себя». В этих словах сосредоточена суть всех заповедей закона Моисеева. Давайте прочтем следующий, 9 стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Закон Божий запрещает дискриминацию бедных. Кто-нибудь из вас скажет: «Но я никого не убил, я не прелюбодействовал, я не крал». Возможно, что это действительно так. Но послушайте, что дальше говорит Иаков в 10 стихе. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Иаков не говорит, что если вы нарушили какое-то одно повеление, то вы нарушили и все остальные. Нет, он говорит, что нарушая закон в чем-то одном, вы становитесь виновны в нарушении закона вообще. Мы виновны в нарушении заповедей Божьих в целом, независимо от того, какую именно заповедь мы нарушили. Человек может попасть в тюрьму за убийство, посмотреть на соседа по камере и сказать: «Я лучше его, потому что я не насильник, я никогда не нарушал этого закона». Да, это так, но тем не менее он оказался за решеткой за убийство. Бывают случаи, когда заключенные убивают друг друга за то, что один посчитал преступление другого ужаснее собственного. Но, дорогой друг, нам не нужно идти в тюрьму, чтобы столкнуться с подобным отношением к окружающим. Вы легко можете встретить людей на свободе, которые свысока смотрят на других по той же самой причине. В глазах Бога мы все нарушители. Давайте прочтем следующий, 11 стих. «Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Как мы уже говорили, нарушитель какого-то одного закона становится нарушителем закона в целом. Далее, в 12 стихе Иаков записал: «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Закон свободы — это закон Христов. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 15 стихе сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В чем же они заключаются? Об этом мы читаем в 15 главе того же Евангелия в 12 стихе. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Теперь давайте опять вернемся к посланию Иакова и прочитаем следующий, 13 стих. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Много лет тому назад в Нью-Йорке жила богатая пара, мистер и мисс Уайтмор. Как-то вечером они принимали и развлекали своих гостей и для разнообразия отправились в Бовери, в миссию проповедника Джерри Макколия. Вся компания вошла внутрь помещения и разместилась на задних рядах, чтобы наблюдать за происходящим на служении. По воскресеньям эти богачи ходили в богато украшенную церковь. Но Евангелие интересовало их не более, чем каких-нибудь язычников с отдаленных океанских островов. Слушая проповедь Джерри Макколи, сердца супругов Уайтмор смягчились, и они поняли, что являются грешниками. Они вышли вперед, и в тот же вечер норковые меха можно было видеть вперемешку с отрепьями, когда рядом с ними на коленях стояли нью-йоркские отщепенцы. Приняв Христа, мистер и мисс Уайтмор стали трудиться в своем районе и основали приют для девушек легкого поведения. Со временем миссис Уайтмор стала известна под именем Розы из Мулберри Бенд, и с ее служения началось движение помощи несчастным девушкам с исковерканными судьбами. Как важно, чтобы мы сегодня поняли, что нам грешно думать, будто мы лучше других. Кем бы ни был тот или иной человек, все мы ходим перед Богом. Мы грешники, и нам нужно прийти к Богу так, как пришли муж и жена Уайтмор. Нам нужно прийти ко кресту Христа и принять Его как своего Спасителя. Другая история произошла в Лондоне, когда великий проповедник по имени Кесар Милан, будучи еще молодым человеком, однажды вечером был приглашен в большой и знатный дом на музыкальный вечер. В программу входило выступление молодой девушки, которая произвела большое впечатление на присутствующих своим пением и игрой. Когда она закончила выступать, этот молодой проповедник пробрался к ней сквозь большую толпу гостей. Когда он, наконец, оказался около нее и был удостоен ее внимания, он сказал: «Леди, когда вы пели, я сидел и думал о том, как было бы прославлено дело Божье, если бы вы посвятили себя и свой талант Господу. Но, — добавил он, — вы такая же грешница, как горький пьяница или проститутка с Харлет-стрит. Тем не менее, я рад, что могу сказать вам, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистит вас от всех грехов, если вы обратитесь к Нему». На эту речь она обиженно тряхнула головой, повернулась и сказала: «Вы оскорбили меня, сэр!» Когда же она пошла прочь, он успел крикнуть ей вдогонку: «Леди, я не хотел вас обидеть, но я буду молиться, чтобы Дух Божий обличил вас». Когда в тот вечер певица пришла домой, она долго не могла заснуть. Примерно в 2 часа ночи она встала на колени около своей кровати и приняла Христа как своего Спасителя. После этого Шарлотт Эллиот, так звали девушку, написала слова одного из самых прекрасных христианских гимнов. «Таков, как есть во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе». Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, мой Бог, я прихожу к Тебе. Таков, как есть, меня Ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир Твой мне. К Тебе я прихожу, Спаситель, дай мне познать Тебя вполне. Таков, как есть, Твоей любовью низвергнул Ты преграды все. Я Твой отныне и вовеки, Христос, я прихожу к Тебе. Друг мой, позволь сказать тебе, что кровь Христа, пролитая на кресте, это единственное основание, на котором мы все приходим к Богу. Итак, мы сегодня говорили, что Бог испытывает веру нашим отношением к окружающим людям. Далее мы будем рассматривать то, как Бог проверяет нашу веру добрыми делами. В стихах с 14 по 26 Иаков говорит об испытании веры добрыми делами. Некоторые люди считают, что в этом месте послание Иакова противоречит посланиям Павла, потому что Павел совершенно ясно проповедовал о том, что спастись можно только верой. Мы читаем об этом в послании к Галатам, во 2 главе, в 16 стихе. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Я разделил рассматриваемый нами отрывок из послания Иакова на три части следующим образом. Во-первых, понимание веры, стих 14. Во-вторых, узнание веры, стихи с 15 по 20. И, в-третьих, пример веры, стихи с 21 по 36. Итак, во-первых, речь пойдет о понимании веры. Когда мы видим, как понимают веру Павел и Иаков в контексте своих посланий, то мы сможем убедиться, что они совершенно не противоречат друг другу. Они просто рассматривают один и тот же предмет с разных сторон. Павел говорит, что человек спасается не делами закона, а верой. В послании к римлянам в 3 главе в 28 стихе мы читаем: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». В послании к Галатам, как мы уже отметили, Павел опять говорит, что человек оправдывается не делами, но верой в Иисуса Христа. Как же нам теперь согласовать взгляды Павла и Иакова? Кто-то сказал так: Павел и Иаков стоят не лицом к лицу и не сражаются друг с другом. Они стоят спиной к спине и сражаются с двумя разными врагами. В те времена были люди, которые говорили, что нужно выполнять закон Моисеев, и что к Богу можно было прийти только через закон. Отвечая на это, Павел говорил, что дела закона не могут спасти человека, что спастись можно только верой во Христа. И Павел, и Иаков таким образом защищают цитадель веры. Чтобы увидеть это, нам нужно хорошо овладеть их терминологией. Павел говорит, что спасающая вера, искренняя и настоящая вера непременно переменит жизнь человека. Павел говорит о себе в послании к Филиппийцам в 3 главе, в 7 стихе такие же слова: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою». В его жизни произошел переворот, когда он пришел ко Христу. В первом послании Коринфянам в 15 главе в 1 и 2 стихах Павел писал: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Другими словами, если только ваша вера не является пустой. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы говорили о том, что Бог испытывает веру через наши отношения к окружающим людям. Он ожидает от нас нелицеприятной любви к ближним, независимо от их положения в обществе и благосостояния. Бог – защитник бедных, которые нередко оказываются богатыми верой и являются наследниками Царства Божьего. В нашей следующей лекции мы продолжим рассуждать о том, что Бог испытывает и оценивает нашу веру на основании совершаемых нами дел. При этом сами дела не спасают нас, а являются лишь следствием уже обретенного через веру спасения. На этом мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: и землю.
1: Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе.
0: Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение.
1: Господь Бог твой есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет тебя.
0: Бог больше сердца нашего и знает все. Господь знает мысли человеческие.
1: Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни.
2: Раны

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вот на кого я презрю, говорит Господь. Кого же заметишь ты, Господи, сегодня среди нас? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим. То есть Господь сказал нам Слово, а мы аж с трепетом, знаете, вот с хорошим таким трепетом принимаем это Слово и стараемся его исполнять. Вот на такого человека Господь презрит. Обязательно ты увидишь это прикосновение Божие в ответ на такое сердце. Вопрос для каждого из нас. Избегаем ли мы слышания Слова Божия? Иногда это слово неприятное для нас, потому что оно ранит наше сердце. Оно вскрывает вот эти пороки. Мы не хотим вот этих болезненных внутренних ранений, потому что сознаться в своей нечистоте, это значит потерять определенное мнение близкого человека или людей. А мы все так дорожим этим мнением, мы так много делаем для того, чтобы зарабатывать побольше, знаете, очков в глазах людей. Так вот, если сегодня на одной чаше весов мнение о тебе людей, а на другой чаше весов давно уже накопившиеся грехи, и будет, может быть, больно, что Слово Божие обличит тебя. Но знаете, у Бога есть еще и пластырь, у него есть бальзам, у него есть этот елей, которым он тут же смазывает эти раны.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. Начиная разговор об этом произведении, мы отмечали, что, пожалуй, никакая другая книга Библии не вызывала столько споров, как это небольшое по объему послание. Более всего послание Иакова упрекали в недостаточной цельности. Говорили, что ему, подобно литературе еврейской мудрости, к которым относятся, например, притчи, не хватает внутренней связанности. Один комментатор писал, что в нем не видно единого плана. Другой, что это не столько логически обоснованное рассуждение, сколько собрание нравоучительных высказываний на несколько постоянно повторяющихся тем. Кто-то считает, что в нем нет связи между мыслями, кто-то повторяет, что это якобы набор не связанных между собой отрывков. Подобные рассуждения завершаются выводом. Послание носит произвольный и несистематический характер. Однако это не так. При тщательном рассмотрении видно, что посланию Иакова присуще замечательное единство и ясная цель. Назначением этого послания было призвать первых верующих к достижению духовного роста и к проявлению святости в жизни. Вот почему послание затрагивает в большей степени практическую сторону христианской жизни, а не учение. Иаков поясняет своим читателям, каким образом они могут достигнуть духовной зрелости. Вера должна проявляться в делах. Вот кредо автора послания. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение второй главы послания Иакова. В прошлой лекции мы говорили о том, что Бог испытывает веру через наше отношение к окружающим людям. Он ожидает от нас нелицеприятной любви к ближним, независимо от их положения в обществе и благосостояния. Бог – защитник бедных, которые, как мы читали, нередко оказываются богатыми верой и являются наследниками Царства Божьего. Сегодня мы продолжим рассуждать о том, что Бог также испытывает нашу веру на основании совершаемых нами дел. При этом важно помнить, что сами дела не спасают нас, а являются только следствием уже обретенного через веру спасения. Теперь давайте обратимся к тому, что говорит об этом Иаков. Прочтем 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Вера, о которой говорит здесь Павел, это вера на словах, то есть не настоящая, притворная вера. Павел говорит о подобной вере в первом послании Коринфянам в 15 главе во 2 стихе. «Если только не тщетно уверовали». Кроме того, во втором послании Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе, Павел побуждал верующих спрашивать себя: «Испытывайте самих себя, верили вы?» Одна из самых больших опасностей для нас, проповедников Евангелия, в том, что мы с радостью готовы услышать поверхностное «Да, я принял Иисуса» от легкомысленного человека. Однако это может оказаться не более чем ни к чему не обязывающим кивком головы. Сегодня очень легко притворяться. Я слышал аллегории о том, как дьявол проводил совещание с бесами на тему того, как лучше убедить людей, что Бога нет. Поскольку сами бесы верили в существование Бога, они серьезно задумались. Наконец, один бес предложил сказать людям, что Иисус Христос никогда не существовал и что людям не стоит верить в эту сказку. Другой бес предложил заявить, что со смертью все кончается и что людям не стоит беспокоиться о загробной жизни. Наконец, самый сообразительный бес предложил сказать всем, что и Бог, и Христос все-таки существуют, и что вера в Бога спасает, но что верующий может продолжать жить в грехах и что веру достаточно исповедовать только на словах. Бесы решили воспользоваться именно этой тактикой. Нужно сказать, что ею успешно пользуется дьявол и по сей день. Павел и Иаков находятся в полном согласии между собой относительно вопросов учения. Когда Павел говорит о делах, он имеет в виду дела закона. В послании к римлянам, в 3 главе, в 20 стихе, он записал: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». В сущности, он говорит, закон как зеркало указывает в тебе на грешника, но он не может спасти тебя. Дела закона вообще не способны спасать. Иаков же, говоря о делах, подразумевает дела веры. Он также говорит о том, что исполнение дел закона недостаточно для спасения. Во 2 главе, в 10 стихе, мы читали: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Кто-то сказал об этом так: «Человек не может спасти с полным повиновением Богу, потому что он на это не способен. Не может он спасти с неполным повиновением, потому что для Бога этого недостаточно. Единственным решением этой дилеммы является Иисус Христос». И это подчеркивает как Иаков, так и Павел. В послании Галатам во 2 главе в 16 стихе Павел ясно дает понять, что люди не спасаются законом. И далее, в этом же послании, в 6 главе в 9 стихе, он отмечает: «Делая добро, да не унываем. Дела идут рука об руку с верой. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Читаем мы в послании Галатам, в 6 главе, в 6 и 7 стихах. В той части своего послания, где Иаков говорит о делах, он имеет в виду дела веры. Писал о делах веры и Павел: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью», как сказано в послании Галатам, в 5 главе, в 6 стихе. И Павел, и Иаков учили, что вера должна быть действующей. Хорошо сказал об этом Жан Кальвин: «Человека спасает одна вера, но спасающая вера не бывает одна. Спасающая вера – это живая вера. Вера же на словах – вера мертвая». Сегодня очень много верующих, которые верят только на словах, хотя и являются членами церквей. Они ведут себя так, как если бы были живы, но они мертвы. Одна девочка спросила учителя воскресной школы: «Могу ли я быть христианской и при этом делать все по-своему?» В ответ учитель привел отрывок из послания к римлянам, из 8 главы 5 стиха, где сказано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Если вы дитя Божье, то вы не можете жить по-своему. Вы будете жить по-божьему. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, сказано в послании римлянам в 8 главе, в 7 и 9 стихах. Павел говорит, что теперь, когда в вас обитает Дух Божий, вы можете приносить плоды Духа в своей жизни. Если же этого не происходит, то с вами что-то не в порядке. Истинный христианин не ходит своими путями. Он делает то, что угодно Христу. В период Великой Американской депрессии в Питтсбурге жил один магнат, у которого были большие трудности. Он пошел к пастору и, рассказав ему о своих проблемах, добавил: «Я люблю моего Спасителя, я люблю свою семью, церковь, работу, но иногда у меня бывает такое чувство, что мне хочется все это бросить». Пастор посмотрел ему в глаза и спросил: «И почему же вы этого не делаете?» Тогда тот человек ответил: Дело в том, что я христианин. Позвольте сказать вам, что спасающая вера, которая делает человека христианином, непременно приведет его к совершению добрых дел. Однако нам так не терпится увеличить число верующих в наших церквях, что мы принимаем людей в члены церкви по первому свидетельству о том, что они верующие. В результате многие церкви наполнены людьми, которые исповедуют христианство только на словах, а по сути своей являются неверующими. Когда мы понимаем, какой смысл Павел и Иаков вкладывают в слова «вера» и «дела», мы можем увидеть, что они полностью едины между собой в том, что касается вопросов учения. Далее Иаков затрагивает доктрину оправдания по вере. Спасающая вера может быть узнана по определенным духовным отпечаткам. Существует подтверждение или доказательство истинности веры. В связи с этим Иаков приводит один практический пример, записанный в 15 и 16 стихах. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела. Что пользы?» Благочестивые клише и сладкие христианские речи не являются признаками спасающей веры. Вы можете выглядеть очень праведным и при этом сказать человеку, попавшему в беду: «Брат, я буду за тебя молиться, и я знаю, что Господь усмотрит твою нужду». Дорогой друг, Господь ждет, чтобы именно вы, как дитя Божье, усмотрели эту нужду. Мне иногда становится не по себе, когда состоятельные христиане, похлопывая меня по плечу, говорят: «Доктор Маги, вы делаете очень хорошее дело. Вы прекрасно преподаете Слово Божье». Но при этом они не желают ничем жертвовать на поддержку этого служения. Мне трудно поверить в их искренность. Вы можете сколько угодно говорить слова вроде: «О, брат, я с вами», но этого недостаточно. Живая вера всегда ведет нас к определенным действиям. Только так можно убедиться в том, что она живая. Господь Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Читаем мы в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 35 стихе. В послании к римлянам, в 13 главе, в 8 стихе, Павел записал: «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Все дело в том, что нельзя быть чадом Божьим и жить при этом как безбожник. Я не говорю, что когда бомж просит у вас денег на выпивку, вы должны их ему дать. И я не думаю, что вам следует верить каждому, кто называет себя христианином. Сначала нужно постараться понять, так ли это на самом деле. Но мое сердце радуется, когда я вспоминаю об одном из своих знакомых, который помогает нуждающемуся брату, а также об одной состоятельной женщине, которая финансово поддерживает служение миссионера за границей и при этом никому не рассказывает об этом. Позвольте сказать вам, что своей жизнью вы показываете, насколько глубока ваша вера. Теперь давайте прочтем следующие два стиха из послания Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Мертва? Почему? А все потому, что живая, спасающая вера творит добрые дела. Этот вывод нельзя не сделать, читая о примере, приведенном Иаковом. Образно выражаясь, Иаков говорит о плодах веры, тогда как Павел говорит о корнях веры. Они говорят о разных вещах, но оба они утверждают, что спасает только вера, и ничто иное. Кроме того, Павел тоже упоминает о том, что вера будет приносить плоды. Плод же Духа – любовь, радость, мир, читаем мы в послании к Галатам в 5 главе в 22 стихе. В Евангелии от Иоанна в 15 главе в 5 стихе мы находим слова Господа Иисуса. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как-то раз один служитель церкви беседовал с человеком, который утверждал, что он обращен. Служитель спросил его: «А ты являешься членом поместной церкви?» «Нет», — ответил тот человек. «Разбойник на кресте тоже не был членом церкви и все-таки попал на небо». Тогда служитель продолжал: «А ты когда-нибудь участвовал в вечере Господней?» «Нет», — последовал ответ. «Разбойник на кресте тоже никогда в ней не участвовал, но он же попал на небо». Тогда служитель опять спросил: «А ты принял крещение?» «Нет, разбойник тоже не был крещен и оказался на небе». «А ты жертвовал на миссионерскую работу?» — продолжал спрашивать служитель. «Нет, но и тот разбойник не жертвовал, и Бог его за это не осудил», — последовал ответ. Наконец служитель сказал: «Ну что ж, мой друг, различие между тобой и тем разбойником заключается в том, что он был умирающим разбойником, а ты живой разбойник». Дорогой друг, мы часто поем: «О, если б тысячью языков я мог воспеть хвалу Христу!» Но часто не используем и того одного, который у нас есть, чтобы прославить Бога. И еще мы поем: «Если бы обладал я всей вселенной, то и она была бы слишком малым даром для тебя». А после этого и вовсе ничем не жертвуем Богу. Иаков говорит о том, что спасает только вера. Но спасающая вера приводит к определенным результатам. Давайте прочтем следующий, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». То, что мы говорим о нашей вере языком, еще не признак спасающей веры. Даже бесы веруют. Далее, в 20 стихе Иаков задает следующий вопрос. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Вера без дел мертва. Как узнает о нашей вере окружающий мир, если у нас не будет соответствующих дел? Далее в стихах с 21 по 24 Иаков приводит пример веры, точнее два примера. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнила слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». Павел писал о том, что Авраам оправдался верой, о чем мы читаем в послании к римлянам в 4 главе в 3 стихе. Об этом также сказано в книге «Бытие» в 15 и 22 главах. Мы не можем говорить, что Авраам был оправдан делами, ведь он так и не принес в жертву своего сына Исаака. В чем же заключалось дело веры Авраама? Но мы знаем, что именно его вера заставила его занести нож с целью исполнить то, чего потребовал от него Бог, хотя он никогда не ожидал подобного требования. Но поскольку Бог попросил об этом, Авраам был готов повиноваться. Он верил, что Бог силен был воскресить Исаака из мертвых. Аврааму не пришлось принести Исаака в жертву, потому что Бог предусмотрел заместителя. Но Авраам бы это сделал, если бы ангел Божий не остановил его. Это прекрасная иллюстрация того, что доказательством веры являются дела. делом веры Авраама было то, что он поверил Богу. Далее, в 25 стихе, мы находим еще один пример, приведенный Иаковом. «Подобно Ираав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» Каким образом была оправдана Раав? Она приняла

Карим, я помогу вам, я спрячу вас, потому что я верю, что Бог отдает эту землю народу израильскому. Мы слышали о вас на протяжении 40 лет, и я верю Богу. Друг мой, она поверила Богу, и она приняла участие в победе Израиля. Она была оправдана перед Богом на основании своей веры. Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, читаем мы в послании евреям в 11 главе в 31 стихе. Однако в глазах собственного народа и народа израильского она была оправдана делами. Много лет назад я купил саженец, на котором было написано «Слива Санта-Роза». Этот саженец был короче, чем палка от швабры. Да и на вид в нем было не больше жизни, чем в палке. Мне объяснили, как его следует посадить в землю. И я так и сделал. Я наблюдал за саженцем и следующей весной увидел на нем листья. Через 3 года появились цветы, а потом и плоды. Отгадайте, какие плоды на нем появились? Конечно же, сливы. Вера — это корень, а корень производит соответствующие ростки и плоды. Если в вас есть живая вера, то и в вашей жизни будут плоды. Павел во 2 послании к Коринфянам в 13 главе в 5 стихе побуждает нас: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Иаков продолжает его мысль в следующем, 26 стихе 2 главы. Давайте прочтем его. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вера без дел похожа на труп в морге. Об этом говорил и Иаков, и Павел, а доктор Маги верит им обоим, потому что они преподавали нам слова Божьи. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы рассуждали о том, что вера на словах — это пустая и мертвая вера. Такая вера не спасает. Истинная вера — это действующая вера. Живая, спасающая вера и добрые дела неразлучны. Как живое дерево не может приносить плодов, так не может оставаться бездейственной и настоящая вера. Давайте же проверим свою жизнь. Каковы плоды нашей веры? Если наша вера заканчивается на том, что мы только признаем факт существования Бога, но не оказываем повиновения Ему, то мы не лучше бесов, которые тоже веруют и трепещут. Итак, мы уже обсудили то, что Бог испытывает нашу веру через отношение к другим людям, а также через совершаемые нами дела. В нашей следующей лекции мы перейдем к изучению 3 главы послания Иакова, в которой речь пойдет о том, как Бог проверяет нашу веру и на основании тех слов, которые слетают с нашего языка. Речь человека является характерным признаком его внутреннего состояния. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мы настолько религиозны иногда бываем, что мы все делаем по привычке. И иногда это неплохие привычки. И это хорошее обыкновение склоняться в определенное время вашей тихой комнаты для молитвы. Слава Богу, продолжайте это делать. Но сегодня я не об этом. Я хотел бы сказать о качестве этого поклонения, о качестве этих молитв. И вот тут мы можем рассмотреть несколько препятствий. Часто мы в молитве говорим: «Господин, Господи, ты правда называешь меня господином? Ты правда? Ты правда?» Знаете, как мы иногда переспрашиваем людей, когда не до конца даже верим. Бог иногда нас так спрашивает. Почему? Потому что Он не всегда видит полное сердце наше, направленное к Нему. И этим мы все, я не исключаю себя, грешим. Мы экономим на Божьем Слове. Мы говорим: «Я пойду еще сделаю какое-то дело вот там». А Бог говорит: прежде всего о Царстве Небесном заботься. И сколько тысяч уже, может быть, свидетельств мы слышали, что да, вот когда я отложил, и Бог так чудно устроил, что и хлеб насущный появился, и работа, и все мои дела там устроились без всякой суеты лишней. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его. Остальное, имеется в виду, потребное, насущное, одежда, питье, еда приложится вам.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова, и сегодня перейдем к третьей главе этого произведения. Основную идею своего послания о том, что вера христианина должна проявляться в делах, в его повседневной жизни, автор доказывает в конце второй главы. Обосновав истинность своих рассуждений на примерах, он приходит к выводу, что и вера, и дела одинаково важны. Как тело и дух человека не могут обойтись друг без друга, так и вера без дел мертва. И наоборот, тело не может существовать без духа, без дыхания жизни. Вера, которая не проявляется на деле, не является истинной. В своем послании Иаков касается всех сторон христианской жизни. Каким христианин должен быть? Как ему поступать, говорить и чувствовать? К чему стремиться? В свете рассуждений о тщетности неистинной веры Иаков переходит к теме пустых разговоров. В начале третьей главы он подробно останавливается на необходимости обуздывать свой язык. Верующий человек должен следить за своей речью. Те, кто не обращает на это внимания, не понимают, что в языке сокрыта большая сила, он способен извращать истину и отравлять жизнь окружающим. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы рассуждали о том, что вера, которая проявляется только на словах, это пустая и мертвая вера. Такая вера не спасает. Истинная вера – это действующая вера. Живая, спасающая вера и добрые дела неразлучны. Как живое дерево не может не приносить плодов, так не может оставаться бездейственной и настоящая вера. Если наша вера заканчивается на том, что мы признаем факт существования Бога, но отказываемся повиноваться Ему, то мы ничем не лучше бесов, которые тоже веруют и трепещут. В наших предыдущих лекциях мы уже коснулись того, что Бог испытывает веру человека через отношение к ближним, а также через совершаемые ими дела. Сегодня мы переходим к изучению третьей главы послания Иакова и будем говорить о том, как Бог проверяет нашу веру на основании слов, которые слетают с нашего языка. Речь человека – это один из важнейших признаков, свидетельствующих о его внутренней сущности. Как-то раз я написал буклет на третью главу послания Иакова с сенсационным названием «Огонь, воспаляемый от гиены». Нужно признаться, что это название я позаимствовал прямо из Библии. Мы скоро услышим это выражение, потому что его использовал Иаков, говоря о языке. В последние годы мы очень много слышим о свободе слова в печати. Эти свободы стали своего рода священной коровой современного западного общества. Однако свобода печати в наше время не мешает промывать нам мозги всевозможными либеральными взглядами. А свобода слова нередко понимается как свобода браниться. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь мог гарантировать нам свободу не слышать всего этого. У меня один рот, но при этом два уха. И я думаю, что мои уши должны быть защищены не менее рта. Свобода не слышать некоторых вещей нужна нам сегодня не меньше, чем свобода говорить. Третья глава послания Иакова рассматривает свободу слова в Божьем университете. Это еще одно название, которое я предлагаю для данной главы. Есть и третий вариант, который мне тоже нравится. Бог прослушивает все наши разговоры. Нет никакого сомнения в том, что Бог обладает правом слышать все, о чем мы говорим. Он обладал этим правом всегда. И он слышал все, что я или вы когда-либо произносили. Подсчитано, что средний человек произносит около 30 тысяч слов в день. Я знаю несколько человек, которые явно превышают это количество. Этих слов достаточно для довольно толстой книги. Сказанное нами на протяжении всей жизни может составить целую библиотеку. Между прочим, у Бога все это записано, потому что Он слышит все наши разговоры. Насколько мне известно, нынешнее движение за свободу слова началось в университете Беркли в штате Калифорния. В прессе и в новостях движению был придан небывалый размах, явно не соответствующий важности обсуждаемой проблемы. Проведенная в новостях кампания уже сама по себе была очередной попыткой промывания мозгов. Огромное количество налогоплательщиков и видных граждан были обеспокоены тем, что этот знаменитый университет, который существовал за счет их денег, мог быть закрыт и превращен в посмешище по вине нескольких радикалов. Сейчас проблема свободы слова стоит не только в университетах и в прессе, но и в церквях. Истинная же проблема в церкви – это проблема сплетен. Каждый из нас, христиан, должен с осторожностью относиться к собственной свободе слова. Я иногда сравниваю изучение послания Иакова с прохождением курса в Божьем университете, в котором сам Иаков выступает в роль декана. Когда мы будем касаться ряда спорных вопросов об использовании языка и злоупотреблении им, у него будет что сказать на эту тему. В этом послании мы уже видели, что Бог испытывает веру разными способами. Теперь пришло время поговорить о том, как Бог испытывает нашу веру через то, что мы говорим. Представьте себе, что мы протягиваем руку к одной из полок в лаборатории жизни и достаем кислоту для испытания нашей веры. Эта кислота крепче хлороводорода, синильной и любой другой кислоты. Надпись на пробирке – язык. Но исследовать мы будем не химический состав языка, а то, что говорит о языке Бог. Иаков ранее уже упоминал, что он будет касаться этой темы. В 1 главе, 26 стихе мы читали: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». В той же главе, в 19 стихе записано: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова». Язык, друзья мои, это самое опасное оружие в мире. Он ранит сильнее, чем атомная бомба, но за ним не осуществляется никакого контроля. Кто-то пошутил, что в дни Валаама совершилось чудо, когда ослица заговорила. Сегодня же было бы чудом, если бы она замолчала. Ребенку требуется 2 года, чтобы научиться разговаривать, и 50 лет, чтобы научиться держать язык за зубами. Я слышал историю о человеке, который рыбачил на пирсе на протяжении нескольких часов и ничего не поймал. Когда на пирс зашли 2 женщины, он, наконец, вытащил рыбу. Рыба была невелика, и одна из женщин, набравшись храбрости, заговорила: «Ну как тебе не стыдно мучить эту маленькую бедную рыбку?» Тогда рыбак, даже не поднимая глаз, потому что он и без того был расстроен, ответил: «Может быть, вы и правы, мадам, но если бы эта рыба держала свой рот закрытым, то она не попалась бы на крючок». В стихах русской поэтессы Анны Ахматовой есть такие строчки: «Я научила женщин говорить. О, Боже, кто их замолчать заставит?» О роли языка всегда говорили много. В каждом народе есть свои пословицы и поговорки на эту тему. Вот некоторые из них. Русские говорят: «Слово воробей вылетит, не поймаешь». И еще: «Слово серебро, молчание золото». Греки отмечают: «Язык без костей осокрушает и убивает». Турки утверждают: «Языком можно уничтожить больше, чем мечом». персы предупреждают: длинный язык – ранняя смерть, а также «не давайте языку оставить вас без головы». Китайцы подтверждают: слово с языка летит быстрее коня. Арабы замечают: кладовая языка – голова. Евреи считают: пусть спотыкаются ноги, но не язык. Священное Писание гласит: хранящий язык хранит душу свою. Все эти высказывания полны мудрости, и я твердо верю, что самое опасное, что у нас есть, это язык. Я также думаю, что в церкви больше вреда причиняют термиты изнутри, чем дятлы снаружи. Кто-то сказал об этом так: научись управлять несказанным словом, а не то сказанное слово будет управлять тобой. Вот уж действительно, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Все это я говорил в качестве вступления. Теперь же давайте обратимся к посланию Иакова и послушаем, что говорит нам о языке Иаков в первом стихе третьей главы. «Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Иаков говорит здесь о том, что на учителе лежит большая ответственность, потому что существует огромная опасность научить чему-то неправильному. Меня нередко поражает то, как многие христиане падки на всевозможные учения, особенно на те, что касаются пророчеств. Все, что требуется современному учителю, это бойкий язык. Люди покупаются на новые идеи, культы и учения, но при этом многие из учителей, если рассматривать их в свете Слова Божьего, совершенно невежественные люди. Я искренне радуюсь тому, что люди собираются по домам небольшими группами с целью изучения Библии. Я считаю, что подобные библейские разборы заполняют существующий недостаток общения верующих. Но при этом нередко бывает, что учительствующие на подобных собраниях проповедуют нелепые идеи и неверно толкуют Писание. Им необходимо больше и внимательнее изучать Слово Божье. Та легкость, с которой подобные учителя завоевывают доверие своих слушателей, приводит к росту их самомнения и гордыни. Один молодой человек, которому я свидетельствовал о Боге и который потом обратился, стал высказывать некоторые странные идеи относительно христианского учения. Я пытался побудить его серьезно изучать Слово Божье, но оно его не интересовало. Теперь он собрал вокруг себя группу верующих и начал учить их. Благо, язык у него бойкий. Один из посетителей его уроков как-то подошел к нему и сказал: «А знаешь ли ты, что вещи, которым ты учишь, противоречат словам большинства библейских проповедников, и, в частности, того проповедника, который привел тебя к Господу?» На что молодой человек ответил: «А, вы имеете в виду доктора Маги? Возможно, ему необходимо подкорректировать свои богословские взгляды». «Возможно, мне это действительно необходимо. И чем больше я изучаю Слово Божье, тем больше я в этом убеждаюсь. Это лишний раз свидетельствует о моем невежестве, а не о глубине познания. Мне еще многому нужно учиться». Но молодому человеку, бросившему эту реплику, это тоже нужно. К сожалению, он не сознает своего невежества. Проповеднику или учителю особенно легко возгордиться. Язык очень опасен. Иаков сказал в прочитанном нами отрывке: «Братья мои, немногие делайте с учителями». Не думайте, что как только вы становитесь Детем Божьим, вы можете организовать группу библейского разбора или толковать книгу Откровения, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Откровенно говоря, мне бывает страшно подумать, что Бог будет судить нас за то, как мы преподавали Его Слово. и что мы можем подпасть под его осуждение, если делали это неверно. Друг мой, чем больше у тебя возможностей преподавать Слово Божье, тем больше твоя ответственность перед Богом. В следующем, втором стихе, Иаков объясняет, почему не стоит торопиться делаться учителем. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Ибо все мы много согрешаем». Это означает, что мы нередко спотыкаемся, и относится это ко всем людям, без исключения. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Под словом «совершенный» здесь подразумевается зрелый христианин, каким и следует быть каждому из нас. Этот процесс духовного взросления напоминает процесс роста ребенка от младенчества через детство и подростковый возраст к зрелости. Иаков говорит, что совершенный человек может обуздать все тело. Другими словами, если человек может контролировать свою речь, то он сможет управлять и всем своим телом, и более того, своей жизнью. Способность к артикулированной речи – это один из признаков отличия человека от животного мира. Этим человек отличается от человекообразной обезьяны или говорящего попугая. Человек – это не безгласное животное и не копирующий вас попугай. При помощи слов мы можем выражать мысли и чувства, мы можем быть поняты окружающими. Наша речь часто выдает нас. По ней можно определить, кто мы. Несколько лет назад вместе с женой и маленькой дочкой я спешил на конференцию в Сан-Франциско. Переехав в горный перевал, мы остановились в маленьком городке, и я даже не помню его название. И мы заехали на бензозаправочную станцию. Я вышел из машины и попросил молодого служащего наполнить бак горючим. Вот и все, что я сказал. Но когда я залюбовался горами и чудесным видом, то боковым зрением заметил, что молодой человек пристально меня рассматривает. Наконец я повернулся к нему и улыбнулся, и он спросил меня: «Извините, а вы случайно не доктор Маги?» Я ответил: «Да, а разве мы знакомы?» Он продолжал: «Нет, я вижу вас впервые, но в наших местах, особенно зимой, когда все заметает снегом, мы каждое воскресенье слушаем ваши передачи по радио». «Мы слушаем их уже много лет подряд, и я сразу узнал вас по голосу». Подобное происходило со мной много раз. Как видите, мой язык выдает меня. Помните, как служанка сказала Симону Петру, когда он сидел вне двора первосвященника: «И речь твоя обличает тебя»? Матфея 26, стих 73. Петр не мог отрицать, что он был родом из Галилеи. Ваша речь говорит о том, кто вы. Ваш язык выдает вас. По речи человека можно определить, откуда он приехал. По его речи можно сказать, образованный это человек или невежественный, культурный или грубый, вульгарный или утонченный, верующий или неверующий, христианин или богохульник, виновный или невинный. Дорогой друг, я полагаю, что если бы при вас всегда был магнитофон, на который было бы записано все, что вы сказали за прошлый месяц, то вам бы не хотелось, чтобы содержание пленки мог прослушать весь мир. Теперь давайте прочтем третий стих. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». В качестве иллюстрации Иаков указывает здесь на коня с удилами. В Псалме 38, 1 стихе Давид сказал так: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». Другими словами, Давид сказал, что, желая иметь о себе доброе свидетельство, он будет накладывать на свои уста узду, друг мой, сегодня в мире очень много христиан, которым следовало бы научиться обуздывать свои уста. Узда невелика сама по себе, но она дает возможность контролировать ретивого коня и не позволяет ему бросаться в сторону. Один раз я был свидетелем того, как лошадь бросилась в сторону, повозка перевернулась, а находившиеся в ней люди были ранены. Подобным образом может вести себя и необузданный язык. Кто-то сказал о другом человеке, не способном контролировать свою речь. Его разум развязывает язык, а затем покидает его. Так жить нельзя. Наши уста должны быть обузданы. Далее, в 4 стихе, Иаков прибегает к еще одной иллюстрации и говорит: «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Огромные корабли управляются небольшим рулем, который видят немногие. На корабль может обрушиться жестокая буря, но руль по-прежнему управляет им. Так и язык может менять курс нашей жизни. Жизнь людей нередко терпит крушение по вине их языка. Как часто добрая репутация женщины оказывается испорчена из-за чьих-то сплетен. Иаков говорит, что язык опаснее, чем строптивый конь для седока или буря для корабля. Я нахожу, что современным бедствием нации является алкоголь. Но обращали ли вы внимание на то, что распущенный язык осуждается в Писании еще чаще? Спиртное может привести наши народы к деградации, но язык причиняет еще больше вреда. В книге Притчи, в 6 главе, в 16 и 17 стихах сказано: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Лживый язык относится к тем семи вещам, которые Бог ненавидит больше всего. Да, друзья мои, язык действительно может стать для нас причиной большой беды, и в этом нет никакого сомнения. На меня большое впечатление произвели прощальные слова генерала Монтгомери, обращенные к 8-й армии в Италии по окончании Второй мировой войны. Он сказал так: «Приказ должен быть личным. В противном случае в нем нет никакого смысла, поскольку его выполнение полностью зависит от человеческого фактора». И, продолжая свою речь, он добавил: «Часто в глубине моего сознания звучат слова из Нового Завета. Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите?» Это записано в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 9 стихе. «Именно таким языком хотелось бы обладать мне, когда я преподаю Слово Божье, языком, который будет равнопонятным как для ребенка, так и для пожилого человека». Как-то раз меня спросили: каким образом одни и те же слова могут привести к Господу 9-летнего ребенка и университетского профессора? Должен признаться, что я не знаю ответа на этот вопрос, но я от всей души верю, что Господь благословляет свое слово, и что его следует проповедовать простыми и доступными словами. Мы должны оставлять печенье на нижних полках буфета, если хотим, чтобы дети могли его достать. Христос не сказал Петру: «Паси моих жирафов». Он сказал: «Паси агнцев моих». И этими словами я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Псалмопевец в 65-м псалме. Смотрите, как он молится. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Давид точно знал, что если, заглядывая внутрь своего сердца, он вдруг увидел, вот там, мы периодически проводим такую инвентаризацию, да, что там мусор, там паутина, там где-то грязь. Если бы он с этим сердцем пришел к Господу, он знал, он просто знал, что не увидит его Господь и не услышит его Господь. И бесполезно говорить: «Господи, Господи». Поэтому он назван мужем по сердцу Господа, потому что Давид умел каяться.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Часто нераскаянный, неисповеданный грех становится препятствием для наших молитв. Есть грехи, которые мы удерживаем в своем сердце. Мы не хотим почему-то с ними расставаться, или стесняемся, или боимся. Нет человека, кому бы исповедаться, или даже пред Богом. Мы ходим и себя оправдываем. Нет, мы были все равно правее, мы были лучше. Если в твоем сердце есть нераскаянный, неисповеданный грех, упорно удерживаемый, знай, что эти слова к тебе. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления мои, ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, то есть запятнаны грехом. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Придите, вот в таком состоянии сердца, готовым расстаться со грехом, пока еще грех там, и мы сами не можем с ним расстаться. Но вот в таком состоянии сердца придите, и вот тогда посмотрим. И он говорит, тогда, если ваши грехи как багряны, я убелю это как снег. Я кровью своей прикоснусь и сделаю чистым ваше сердце. Но оно должно быть открыто для меня.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Имеете ли вы нарушенный мир с кем-либо? А пытались ли вы с вашей стороны восстановить его? Попросите у Бога мужества христианского, сделайте это. Я уже вспоминал случай, вот тут буквально 2 недели назад, когда привели этого мальчика одержимого, и нам нужно было буквально в смысле стоять вот в этой схватке духовной, да, со врагом, и когда ты явно видишь зависимость определенную и обремененность человека, то очень хочется, чтобы твое сердце было открыто и чисто. Очень хочется. И как нам иногда не хочется идти к человеку или даже первым подать руку примирения, но это нужно сделать для чистоты и для силы в твоей жизни. Пусть Господь тебя благословит в христианском хорошем таком мужестве на этот поступок.